0: случилось.
1: Что? Раздумаешь собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.

Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того.

0: Ja možno. Na kišťu narodu moho na plodotvornom fosfóri vyrys lis berezový. Konári kvítňom zelené, prorečte slovo. Šumom bez vítru promovte, tišinom bez šumu, slovom bez slova povíčte, jak tu bylo. Адже з той землі рознете, з того фосфору, і знати тайну на єдну, що незнанням болить. Чи то заправда так було, що аж і ту не клачали, щоб і ми, їх синове, в недрах матери іще на західнім піску клачати не знали? Берези от стиду біли, шуму мовчання. Молюся до вас, не за вас, хвилом дознання. Не ношу жалю в собі уж до нікого, адже нікого над нами, окрем Бога. На слезах народу мого, на плодотворній солі, виріс ліс сосновий. Ой, сосни, сосни, так ось ти виросли, на соли народу мого.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Апостol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, my, ktorí pomáhame pre roboti na Božím dieli, vás napomename, že by ste blahodať Božu neprejali daremno. Bo je rečené, v dobrým čase jem ťa posluchal a v deň spasenia jem ti pomých. Smoť teper dobrý čas, smoť teper deň spasenia. Nekoho v nečím nechočeme pohoršeti, že by naša služba bola bezskverná. U všetkým sa osvičujeme jak Bože služiteli, u veľkej trpezlivosti, v trapliniach, v bidách, v nuždách, pod ranami, u viazniciach, v nepokojach, v ťažkej roboti, v molitvách, v postach, v čistoti, v poznaniu, v milosrdiu, v dobroti, v sviatim duchu, bez farizejskoj ľubvy, v slovi pravdy, v sili Boží, s mečom spravedlivosti, v pravi i ľivi ruci, v česti i v nečesti, v pohanách i v pochvalách, jak zvodeteli, no predsi povídame pravdu, jak nepoznan, no predsi o nás každej znať, jak umerajúči, no smotte žijeme, jak bete, no neubevané, jak zasmučené, no predsi vse veselé, jak ubohe, no predsi mnohoch obohačujeme. Nečoho nemáme, no i tak je všetko naše.
1: O,

Ку, Иванку, с другой стороны арку, с другой стороны арку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла бы до лавку.

Полис там не был, я Петер. Читали больше за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полис там не был, я Петер. Читали больше за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили.